Хочу пока на тренда собрати. У те дивне неповратне дане. Хочу макар на тренда се.

0: Наше, с наше, заводише.
1: Вас примаше.
0: Утом сомбурайник буде тако. Ай, цапко.